висит, чепиной не диспарситы. Нентел ним кадой строинник, а мой так там фоз вечин, а мой так там фоз вечин, и мы драмя.